0: Но Суинни почти безумен. Он режет горло клиентам, как мясник скот, как булочник хлеб. Он не может остановиться, пока не доберется до судьи и не отомстит за свою изуродованную жизнь.
1: В ночном лесу костер горел.

один лишь факт. Зловещий дьявольский контракт. Чему и вам не повезло под маской.

есть нож, есть арбалет, они служат мне уже тысячу лет. У меня есть лес, и это мой дом, всю жизнь обитаю я в нем над кровью.

моих прошлых лет. Порвана нить, я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет.

Мне по закону власть дана, как представитель темной расы. Творил он грязные дела, со злобной в сумраке гримасой, уподобляясь тем, кто был бичом судьбы его несчастной. Он также кровь чужую пил, себя утратив в жажде страстной. Сверкают алые зрачки, и люди, как мишени в тире, не понимают новички, что они твари в этом мире, внушая смертным лишь кошмар, к манерам склонны непристойным, передают великий дар лишь высшей мере недостойным.

Тебя я слушал, на что-то надеясь и веря. Ты вел меня, я думал, ты узнаешь, куда я шагал за тобой.

Блеск бритвы, труп в исповедальной кабинке, и вот уже Суини, переодетый в сутану, спешит в дом умирающего судьи. Больше всего он боится не успеть к последнему причастию.

0: странствовали по свету три фельдшера. Они решили, что искусство свое хорошо изучили. И вот зашли они раз в харчевню, где и решили заночевать.
1: Хасай спросил у них, откуда они и куда путь держат.
0: Мы странствуем по свету, своим искусством занимаемся.
2: Ну так покажите мне хоть что-нибудь из того, что вы умеете, сказал хозяин.
0: Вот, первый из них и говорит, что он может отрезать себе руку, а на утро она снова прирастает.
3: А второй сказал, что он может вырезать у себя сердце, а на утро его опять вставить, и она будет живая.
4: Третий сказал, что он может вырвать себе глаза, а на утро их снова вставить и оживить.
2: Если вы это все умеете, сказал хозяин харчевни, значит, дело вы свое хорошо изучили.
0: А была у них такая мазь, что если ею что помазать, то и срастается. Баночку, в которую та мазь хранилась, они носили всегда при себе. Вот, отрезали они руку, вырезали сердце и глаза, как они и пообещали. И положили это вместе на тарелку и отдали хозяину.
2: Отдал хозяин тарелку работнице и велел спрятать все в шкаф и беречь как следует.
4: Имела работница тайную любовь.
5: Это был один солдат. Вот уснули все в доме, и хозяин, и три фельдшера, и все остальные гости. И явился солдат, захотелось ему чего-нибудь поесть.
4: Открыла работница шкаф и достала ему кое-чего поесть. Но увлеченная своей любовью, она позабыла прикрыть дверцы шкафа. Подсела к столу. Начали они вести между собой разговоры. Вот, сидит она такая довольная, ни о какой беде и не думает.
6: А тут подкралась в это время кошка. Заметила, что шкаф стоит открытый. И схватив руку, сердце и глаза трех фельдшеров, убежала.
5: Солдат наелся.
4: Собралась работница убирать посуду. Хотела запереть шкаф, но тут ты заметила, что тарелка, которую дал ей хозяин, стоит пустая. И говорит она в испуге своему возлюбленному: «Ах, что ж мне теперь, бедной девушке, делать? Нет ни руки, ни сердца, ни глаз. Что будет со мною, когда настанет утро?»
5: «А, ты успокойся, — сказал ей солдат, — я тебя из беды выручу. Висит на площади вор на висельнице. Я отрежу у него руку. Скажи, какая там была рука?»
4: «Вроде правая».
5: «Ну, правая, так правая».
4: Дала ему девушка острый нож.
5: И пошел солдат. Отрезал у бедного грешника правую руку и принес ее девушке. Потом поймал солдат кошку и вырвал у нее глаза.
6: Теперь не хватало одного только сердца.
5: «А не резали у вас чего-нибудь в доме? Нет ли у вас свиной туши в погребе?»
4: «Есть, — сказала девушка».
5: «Ну вот и хорошо, — сказал солдат, спустился в погреб и принес свиное сердце».
4: Положила все это девушка на тарелку, поставила ее в шкаф, а потом преспокойно улеглась в постель.
0: Утром встали фельдшеры и просят девушку принести им тарелку, на которой лежал, мол, рука, сердце и глаза. Достала на тарелку из шкафа и взял первый фельдшер руку вора. Приставил ее и помазал своей мазью. И в ту же минуту рука к нему приросла. О! Взял второй фельдшер кошачьи глаза. Вставил их себе. И они тоже приросли. А третий вставил себе свиное сердце.
6: Находился при этом и хозяин харчевни. Он дивился их искусству и сказал, что подобного он ни разу не ведывал, и что будет их теперь всем людям советовать и расхваливать.
0: Потом оплатили фельдшеры свой трактирный расчет и отправились дальше. Вот идут они по дороге, а тут у кого оказалось свиное сердце, все убегает от товарищей в своих сторону. А увидит, где какой закоулок, бежит туда, начинает нюхать по сторонам и сопеть, как делают это свиньи. Хотели остальные двое его за фалды удержать, но не тут-то было. Он вырвался и начал забираться в самую густую грязь. Второй фельдшер тоже держал себя странно, тер глаза и говорил своим спутникам:
3: Товарищи, что со мной случилось? Это не мои глаза. Я совсем ничего не вижу. Пусть кто-нибудь меня ведет, а не то я упаду.
0: Так пробирались они с трудом до вечера и, наконец, подошли к другой харчевне. Вошли они вместе в комнату. А сидел в это время у стола один богатый господин и деньги считал. Тот, у кого была рука вора, начал вокруг него расхаживать. Протянул руку раз, другой, и только богач отвернулся, сунул руку в кучу и набрал полную пригоршню денег. Увидал-то один из фельдшеров и говорит:
5: товарищ, что это ты делаешь? Не смей воровать, стыдно тебе.
2: Ответил тот. Да что поделаешь? Так руку и тянет что-нибудь взять. А выходит, это невольно.
0: Вот улеглись они потом спать. А когда уже лежали, стало настолько темно, что и руки не видно.
3: Вдруг тот, кто с кошачьими глазами, будет остальных товарищей и говорит:
4: братцы, да гляньте-ка, разве вы не видите, что вокруг нас бегают белые мышата?
0: Те поднялись, но увидать ничего не могли. Вот они и говорят:
3: с нами творится что-то неладное. Должно быть, мы не свое. Назад получили. Надо будет вернуться к тому хозяину. Он нас обманул.
0: Отправились они на другое утро назад в ту харчевню и сказали хозяину, что получили они, дескать, не то, что им принадлежало. У одного, мол, рука вора, у другого кошачьи глаза, а у третьего свиное сердце.
7: Хозяин сказал, что виновата в этом должна быть работница, и решил ее позвать. Но как увидела она тех трех фельдшеров, убежала через черный ход и назад не вернулась.
0: Тогда потребовали трое фельдшеров за эту хозяину много денег, не то пустят они ему в дом красного петуха.
7: Отдал хозяин им все, что у него было и что мог он достать.
0: И с тем трое фельдшеров и от него и ушли. Им хватило этого на всю жизнь. Но все же хотелось бы им больше заниматься своим настоящим делом.